0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. У меня цели на самом деле простые. Сделать так, чтобы мы с командой друг друга понимали максимально хорошо. Можно сказать полуслова. А в остальном хочется просто поддержать не только своих коллег, членов команды, а также вышестоящих. То есть хочу обучиться. Хочу просто понимать все и всех.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростикс Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский, Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Chicken

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Лето – удивительное время. Даже если рабочий день проходит в привычном ритме, за окном все равно чувствуется какая-то особенная энергия. Хочется больше улыбаться, больше двигаться и чаще ловить хорошие моменты. Так что давайте сегодня договоримся, не экономим на хорошем настроении, поддерживаем друг друга, замечая маленькие победы и не забываем про наше фирменное «Дай 5». Иногда именно такие мелочи делают смену по-настоящему классной.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, были ситуации различные, когда необходимо было человеку помочь, там, ему плохо, допустим, и так далее. Было такое, что и как бы и врача помогали вызвать, и так далее. Было такое, что просили гостя, что там у них маленький ребенок, там уточняли, возможно, какие-то вопросы. Непосредственно сотрудники с этим вопросом, понятное дело, помогали.
0: Chicken FM. Радио большой команды с

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка. Благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Chicken FM.
1: Дай пять. Мы в одной команде.
0: Chicken FM.
1: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества, принимая участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Тут куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и у нас продолжается месяц MC директора ресторана «Ростикс». Отличный повод сказать спасибо тем, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, организует обучение, помогает решать сложные вопросы и часто первым приходит на помощь. Если в твоем ресторане работает именно такой человек, обязательно скажи ему об этом. А еще следи за активностями в нашем телеграм-канале «Я в Ростикс» и в «Макс». Впереди много интересного.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. С гостями напрямую я часто не общаюсь, однако некоторых я уже запомнил. К ним я стараюсь просто подойти с улыбочкой, уже как бы знакомые, иногда шутки какие-то шутим вместе. Ну и понимание друг другу проводим.
0: Ростикс. Всегда заботимся.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Чики на ФМ, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная, ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Есть интересный факт. Улыбка действительно заразительная. Исследования показывают, что хорошее настроение одного человека может передаваться окружающим быстрее, чем кажется. Поэтому давай организуем сегодня простой челлендж. Попробуй сделать кому-то небольшой приятный жест. Помочь, сказать спасибо или просто пожелать хорошего дня. Вполне возможно, именно с этого начнется отличное настроение всей смены. Практикуем.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28-10-04. Стараемся в необходимый момент, там, за парой, не за парой, то есть просто поддерживать друг друга, говорить, молодец. Простейшая похвала, как бы, на самом деле, приносит очень много пользы и спокойствия в команду.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества, принимая участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УК Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: «Ростикс». Всегда заботимся

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть песня, которая мгновенно возвращает в хорошие воспоминания. Услышал первые секунды, и все, настроение уже совсем другое. И если у тебя есть такой трек, не держи его при себе. Заходи в наш телегу и ищи там рубрику «Четкий трек» и заказывай песню для себя или специально для своего замдиректора ресторана. Пусть хорошей музыки и приятных сюрпризов сегодня станет еще больше.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28104. Так сложилось, что когда-то я с супругой искал работу. Мы взялись за нее, как раз я уже поменял несколько раз работу. Все, мы вернулся сюда, потому что для меня место привычное, спокойное. Спокойнее там, где все понимаешь, а понимаю здесь уже немало.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
0: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Команда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростик» с Коломенской от Рената. Юля, привет тебе огромный, ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Про

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям Rostix. Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в Rostix. Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Rostix» в Telegram и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Я в Rostix. На полную. Amazing sound.
2: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Марафон признаний в эфире Chikin FM.
2: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикс ЦУМ» город Барнаул, компания УК «Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
3: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Vibe в Ростикс.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров, мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
0: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе Recognition.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken _fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken.fm месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken.fm. Лови волну Chicken.fm. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»,

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана Рощ-Чкаловский, Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
0: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростикс Камбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Твоя

0: FM.
1: «Сочный разговор» — это подкаст «Ростик», где можно услышать ответы на те самые вопросы, которые обычно обсуждают на кухне или в перерыве. Лидеры команды делятся мнением, опытом, иногда неожиданными инсайтами. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Короче, ищи подкаст в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я просто на полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM всегда в движении.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Пресс

0: «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс».
1: Привет всем, привет команда «Ростикс». Это наш корпоративный подкаст «Сочный разговор». И сегодня мы встретимся поистине с важным человеком, который помогает нашей команде двигаться вперед. Это Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Данила, привет.
2: Привет, Ярослав.
1: Ну, я такую от себя характеристику подобрал, да, человек, который помогает нам двигаться вперед. А как вот ты сам опишешь свою профессию, если не вдаваться в документы, да, как там написано? Вот как ты ощущаешь, как ты чувствуешь это?
2: Слушай, ну, да, как следует из названия моей позиции, я отвечаю и за качество, и за инновации, да. У нас в компании получается, что отдел разработки, отдел качества – это такой один департамент, и качество интегрировано в процесс разработки продуктов.
1: То есть я правильно понимаю, что ты тот человек, который приносит идею нового продукта и первый же пробует этот продукт?
2: Да, но я не один, да, у нас целая команда, мы вместе... придумываем идеи, потом их исполняем, готовим на кухне из каких-то там продуктов, которые можно купить в любом магазине, и потом думаем, как это все коммерциализовать и раскатать на всю сеть.
1: То есть, если вдруг, например, условно, ты скажешь, так, делаем к декабрю салат оливье с нашей курочкой. Ты можешь пролоббировать эту идею, донести и в итоге попробовать первым такой салат?
2: Донести идею можно, а вот он пролоббирует, не знаю, получится ли. Все-таки есть некий фильтр, да, на то, что наши гости от нас ожидают. И оливье с курочкой, я думаю, крутая идея, но не в топ.
1: Сомнительно, но окей.
2: Да, можно и так сказать.
1: Кратко и понятно. Но это, конечно, только начало. Теперь хочется подробностей. Расскажи, как ты пришел в компанию и вот как строился твой карьерный рост в «Ростикс».
2: Ярослав, на самом деле я в разработке работаю уже без малого 17 лет и занимаюсь разработкой продуктов. По образованию я инженер-технолог молока молочной продукции. После института начал работать в компании ВБД, занимался разработками под брендом «Домик в деревне», соками G7, брендом «Агуша», детским питанием. Да, и вот с 21 года решил перейти... тогда еще в KFC бренд, да, а теперь «Ростикс», и вот продолжаю свой путь здесь.
1: Ты говоришь, захотелось сразу попить. Я надеюсь, что когда мы будем говорить про «Ростикс», захочется невероятно поесть не только мне, но и всем зрителям «Сочного разговора». И давай вот как-то подробнее опишем, вот простыми словами, чем занимается ваш департамент. Что за инновации вы разрабатываете? Это же не только касается продуктовой линейки или только продуктовой.
2: У нас это продуктовая линейка. В основном, что касается инноваций, мы занимаемся продуктами. Мы не занимаемся там мобильным приложением, инноваций, которые там есть в киоске и так далее. То есть мы отвечаем за продуктовые новинки. Если говорить про департамент более подробный, да, то у нас есть три отдела. Два отдела занимаются качеством. Есть отдел по развитию поставщиков. Это люди, которые работают плотно с нашими производителями и, грубо говоря, контролируют качество от поле, да, скажем так, вот там фермы до того, как продукт приходит в ресторан. Есть команда, которая занимается качеством, контролирует все процессы по качеству в ресторане. И, соответственно, третья команда – это разработка.
1: Но это удобно, когда вот так разделены департаменты, ведь вы сосредоточены точно на одной своей работе, не распыляетесь и, получается, выполняете на все 200%.
2: Все верно, все так.
1: Очень удобно.
2: И самое главное, когда R&D и качество находятся, да, R&D – это разработка в одной команде, мы, при даже имея какую-то идею в самом начале, уже сразу интегрируем ее и уверены в ее качестве.
1: А бывает такое, что на старте идея кажется вот сразу качественной, но предыдущий опыт, какой-то бэкграунд, говорят о том, что нет, ребят, мы не будем с этим связываться.
2: Бывает такое, но бывает и такое, что когда вот есть вот это вот, да, какой-то предыдущий опыт, и мы тогда смотрим на ту же самую идею немножко под другим углом, докручиваем ее так, чтобы она вот получилась.
1: А бывает так, что с командой вы после работы такие, пойдем перекусим, заглядываете в ресторан «Ростикс» и заказываете что-то. Вот что заказываете, если такое бывает?
2: Слушай, ну мы ходим в ресторан «Ростикс» и чаще всего заказываем там новинки, потому что нам интересно, как ребята готовят те продукты, которые мы, собственно, придумали, да. Это чаще всего мы делаем. Безусловно, мы дегустируем курицу, но когда мы приходим в ресторан, это не значит, что мы там едим, да, мы скорее приходим дегустировать. То есть, ну, есть такая небольшая разница.
1: А вы вот как секрет-гест, да, как секретный покупатель это делаете? Или прям заходите в костюмах с бейджиками? Ребята, А нам давайте
2: нет, сами. Мы обычно не представляемся, делаем заказ там Верно, через киоск и потом смотрим, да.
1: Ты же понимаешь, что после выхода нашего сочного разговора тебе будет сложнее. Слушай, сложнее купить себе.
2: Буду одевать панаму, солнечные очки, я не знаю.
1: Ребята, специально для вас мы на Данилу наденем и панаму, и усы, и все, чтобы точно знали, как он выглядит в течение нашего сегодняшнего подкаста. Данил, ну я предлагаю, прежде чем перейти к вопросам от наших зрителей, от пользователей нашего телеграм-канала, немножко подкрепиться, это наша традиция. Я предлагаю посмотреть, что же вкусненького ты принес.
2: Давай, с удовольствием.
1: Абсолютная правда заключается в том, что у каждого из нас есть какое-то блюдо, за которым он всегда готов бежать в Ростикс. Данила, какое у тебя это блюдо? Давай посмотрим.
2: Ярослав, мое любимое блюдо в Ростиксе – это бургер «Маэстро Чиз» с сырной котлетой.
1: «Маэстро Чиз» с сырной котлетой, если честно, никогда не заказывал эту позицию.
2: Но ты многое потерял, я тебе
1: У меня классическое, у меня всегда ножки, у меня всегда, получается, острые крылья, соус терияки. Я говорю об этом из выпуска в выпуск. Но сейчас еще дабл чикен появился.
2: Дабл чикен.
1: Это просто шикарная позиция. Спасибо вам за внедрение, это прям супер. А, кстати, как ты считаешь, Данила, какой продукт вот всегда должен оставаться неизменным в продуктовой линейке?
2: Сложно сказать продукт. Я бы сказал, наверное, что курица в целом. Угу. Вот наша крутейшая курица, лучшая, которую на рынке никто повторить не может, это она правда должна оставаться неизменной. И сложно, как ты правильно сказал, выделить какой-то отдельный продукт. Вот вся курица, она должна быть такая крутая, какая
1: есть. Это стрипсы, это байцы, это...
2: Это филе, это ножки. Вот. Все должно быть такое, как есть, потому что курица – это наша ДНК. То, вокруг чего мы строим свой бренд.
1: Здесь я абсолютно точно плюсую, и ножки, и крылышки всегда заберу. Ну, а пока пробуем.
2: Enjoy.
1: Посмотрим, насколько мне это понравится.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Полная версия выпуска на сайте chicken.fm

0: «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс».
1: Команда «Ростикс» очень большая. Как здорово, что мы можем быть на одной волне. На одной волне корпоративной радиостанции Chicken FM. Также мы приглашаем тебя присоединяться и к нашим сообществам в Telegram и Максе. Я в «Ростикс». Именно там мы собираем все вопросы для подкаста «Сочный разговор». Ну а еще именно там же можно, задав вопросы, забрать и подарки. Те подарки, что мы разыгрываем здесь. Посмотри, в кадре они. Сегодня у нас крутейшая сумка. И если вдруг тебе нужно ходить на тренировку и куда-то что-то все сложить, ну или даже приехать на работу, мы готовы отдать тебе сумку. Я напоминаю, Данила, что сегодня прозвучат вопросы от нашей команды, от подписчиков наших каналов, ну и, конечно, от наших сотрудников. И нужно будет определить три вопроса, авторы которых заберут сегодня подарки.
2: Окей, понятно.
1: Сделаем это?
2: Сделаем, легко.
1: Ребят, ну а теперь ваши вопросы. Какие-то будут в тексте, какие-то в формате аудио. И первый вопрос прислал Никита, «Ростикс Амбар», Самара. Какая инновация в «Ростикс» за последние 2 года дала самый заметный результат для гостей и сотрудников? Можно будет определить эту инновацию как-то?
2: За последние 2 года я бы, наверное, выделил запуск креветок.
1: Это правда, да.
2: В 2024 году мы их запустили, и никогда до этого их в меню не было. А на самом деле теперь они настолько органично вписались в меню, что кажется, что они были всегда. Вот поэтому, на мой взгляд, что вот креветки, они дают разнообразие нашему меню, да, это можно отлично запускать там азиатские направления, да, это, что мы и делаем удачно. Вот, и мне кажется, что креветки это вот такая прям громкая и нужная инновация, которая пришла к нам в меню и осталась на постоянке.
1: Признаюсь честно, когда я пишу своим домашним, я сейчас в «Ростикс» беру традиционно свои любимые ножки и крылья, что взять, и я получаю именно эту позицию в ответе: возьми креветок. Поэтому это топ-2 внутри моей семьи. Следующий вопрос в формате аудио прилетел от Ивана Мирова, «Ростикс Косыгина 30, Санкт-Петербург». Давай послушаем.
3: Какие метрики сейчас ключевые для оценки качества продукта и сервиса в «Ростикс»? И как они изменились за последний год?
2: Хороший вопрос. Что касается метрик операционных, да, тут, наверное, Володя Авпромеев много про них уже рассказывал на предыдущем подкасте.
1: Володя, привет.
2: Володя, привет.
1: Пересмотрите выпуск, он здесь в подборке, в нашем плейлисте.
2: Это, безусловно, happiness index, да, индекс счастья гостя, в который входит очень много показателей от скорости выдачи, насколько корректно собран заказ и так далее. А что касается качества, у нас также очень много метрик, да, но особое внимание мы уделяем в том числе качеству нашей курицы. Оно должно быть неизменно соответствовать спецификации. И здесь, скорее, я, наверное, остановлюсь не на конкретных показателях, а на том, что из года в год вот эту планку мы поднимаем, поднимаем и поднимаем. То есть каждый год количество жалоб у нас по системе должно снижаться, и это наша амбициозная цель. И количество продукции, которая полностью соответствует спецификации, растет.
1: Супер, это приятно слышать. А вот как реагируют команды, когда большое количество жалоб? Вы же наверняка сталкиваетесь с этим. Они же тоже, скорее всего, ну, чувствуют какую-то неприятность, что у них такое произошло.
2: А команда, ты имеешь в виду?
1: Команда ресторанов.
2: Ну, конечно, все расстроены, и когда такое происходит, мы стараемся очень быстро реагировать, да, для того, чтобы все произошло максимально бесшовно. Там, какую-то продукцию заменили, и ресторан продолжил работать.
1: Всем зеленых проходных роков, ребята. Всем зеленых роков. Следующий вопрос также от Ивана и также в аудио.
3: Что из мировых трендов в фастфуде вы считаете перспективным для нас, а что точно не дойдет?
2: Угу. Классный вопрос. На самом деле мы часто его обсуждаем с командами. Много чего там витает в наших внутренних чатах. Что мы наблюдаем, то, что тренды из Азии, они гораздо быстрее до нас доходят. Да. Вот если взять, например, джузболы, еще там 3 года назад мало кто знал, что, ну, вот, широкая аудитория, да, что это такое. Теперь они есть в нашем постоянном меню. Вот это то, наверное, что вот пришло к нам с азиатского рынка и что заходит. Что не заходит, мы тестируем, да, и обычно не запускаем.
1: А правда ли, что азиатский рынок, он более гибкий вот сейчас? Как будто бы, ну вот, как будто бы они имели традиционную свою еду, но сейчас распробовали, что такое делать крутой фастфуд, да, в мировых масштабах, а как будто бы вот европейская часть, она более консервативна.
2: Абсолютно.
1: А
2: так.
1: Азиаты постоянно выкидывают что-то новенькое.
2: Азиаты постоянно, да. То есть даже если провести аналогию, да, вот и не ресторанной индустрии, а ритейла, у них и на полке в магазине вот такая бесконечная ротация. То есть, это, то есть если у нас прийти в магазин, да, и посмотреть на полку, там скорее не так часто обновляются сам по себе с точки зрения новинок. А у них без конца, то есть там in-out, in-out.
1: Ну, правильно понимаю, что Rostix где-то посередине. С одной стороны, у нас консервативный Запад и медленно меняющаяся позиция. С другой, дико и быстро меняющаяся Азия. И у нас вот есть стабильная, неизменная часть и какая-то ротируемая. То есть мы где-то между ними находимся.
2: Ну, да, мы стараемся сохранить то, что, то, к чему гости привыкли, и на этой базе строить вот новинки, да, для того, чтобы для тех, кто к нам приходит часто, всегда было чем насладиться.
1: Я так понимаю, что креветки навсегда прописались в нашем меню?
2: Я думаю, что да.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям Rostix. Полная версия выпуска на сайте chicken.fm.

0: Евростикс. Всегда на волне. Good
1: beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс».
2: Следующий вопрос пришел от пиар-директора Джаны Белаши, он также в аудио, послушаем.
3: Данила, скажи, пожалуйста, если бы ты не возглавлял сейчас то направление, за которое ты отвечаешь в компании, то чем бы ты хотел заниматься?
4: Жанна, привет. Спасибо тебе за крутой вопрос. На самом деле, я бы все равно был связан, наверное, с продуктами, потому что я уже говорил, что я давно занимаюсь их разработкой. У меня была развилка, когда я заканчивал школу, я хотел быть врачом, на самом деле.
2: Ну, кстати, вот если примерить на тебя сейчас какой-то наряд врача, вполне себе хирург какой-то или педиатр.
4: Наряд, на самом деле, технолога на заводе. Он не сильно отличается.
2: Белый халат, ведь то же самое, маска какая-то.
4: Да. Но был такой вот опыт в моей жизни. Да, после 10 класса я попал на практику в центральную районную больницу города, где я учился. И я посмотрел это все глазами. И вот в тот момент я понял, что нет, я не пойду в медицину, я пойду вот лучше в пищевку.
2: Если разделывать на столе, да, то пускай это будет курица.
4: Да, да.
2: Ну, кстати, Жанна, так вопрос звучал, как будто бы она HR. А если вот не в этом, то где бы ты хотел работать? Как будто бы есть новый оффер, Жанна. Было как будто бы вот так. К следующему вопросу двигаемся прямо сейчас. И его прислал Иван Балацкий. Это текстовый вопрос. Уже несколько лет у нас в меню нет хашбраунов. Поскольку они закончились. Поскольку не удавалось найти стабильного поставщика качественной продукции, поиски подзатянулись. Как сейчас обстоят дела с возвращением хашбраунов? Очень сильно проголодался Иван.
4: Дела на самом деле обстоят намного лучше, чем пару лет назад. Я не хочу раскрывать всех карт, но вполне возможно. Вполне возможно, хэшбрауны вернутся в обозримом будущем в наше меню. Давайте вот так вот сделаем пальчиками, крестиком.
2: Это крестик, если что. Тут два пальчика.
4: Вот. И не могу ничего больше раскрыть, но мы очень активно над этим работаем.
2: Иван, я думаю, вам нужно встретиться где-то лично. И в переговорке тет-а-тет уже Данила шепнет на ушко, когда будут хэшбрауны, правильно?
4: Да? Да.
2: Идем дальше к следующему вопросу. И это снова аудио от Дмитрия Рубинштейна.
5: Через 10 лет ресторан «Ростикс» будущего будет больше похож на ресторан или на технологическую компанию. Какие изменения сотрудники и гости заметят первыми?
4: Отличный вопрос. Я думаю, что через 10 лет 100% изменится путь гостя к заказу. Да, то есть все, что сейчас происходит, и то, на чем активно работает маркетинг с точки зрения там каких-то уникальных предложений, да, способов заказа там, через приложение, способов заказа, когда там всплывают пуши, персонализация, да, то тебе приходит, допустим, скидка или какой-то промокод на то, что именно ты любишь. Да. Вот это вот точно поменяется. В ресторане, я думаю, тоже будет все намного более современнее и технологичнее. И 100% уверен, что гости будут заходить в наши рестораны и просто радоваться, получать мега положительные эмоции, за которыми они к нам и приходят.
2: Я вот, если честно, жду, когда проведут Ростикс-сопровод ко мне в квартиру, потому что у меня ресторан находится через дорогу, каждый раз это нужно спуститься в переход, пройти там под 8 полосами дороги, подняться, это утомительно. Мне вот как раз труба, чтобы я нажал на нужную кнопку, и оно прям прилетело сюда на кухню. Вот можно такое, пожалуйста?
4: Записали в виш-лист.
2: Это было бы супер. Следующий вопрос прислал Владимир Фромеев. Володя, еще раз тебе большой привет. Даня, что тебя вдохновляет на новые идеи? Где ты черпаешь креатив? Как повышаешь насмотренность? И, кстати, кто готовит у вас дома? Володя, интересный вопрос.
4: Могу, давай начну с конца отвечать.
2: Да, хорошо. Кто готовит
4: дома? Кто готовит дома? Дома готовит в основном жена. Вот, а я готовлю, ну, точнее, у нас как разделение, знаешь, все, что связано с готовкой на открытом воздухе, делаю я.
2: А, ну, понятно, все, мангал.
4: Мангал, все, гриль, да, у меня есть газовый гриль дома, я на нем много чего освоил. Могу даже шурпу сварить на газовом гриле, мало кто это делает.
2: Ну, это, кстати, да, большая редкость.
4: Вот, но в целом, да, то есть, а вот все, что касается там духовки, сковородки, вот,
2: А бывает ли такое, что жена такая, шурпы бы, а ты такой, ну не каждый же день жирное есть?
4: Ну так часто и бывает, 2 раза в год, я считаю, достаточно.
2: А да, это правда. Особенно когда в ноябре, когда уже никто точно не пойдет убеждаться, все ли хорошо с процессом. Ставишь себе суточки, спокойненько помешивай. Как я понимаю, men's moment только что. Так, значит, следующая часть вопросов от Владимира. Как повышаешь насмотренность?
4: На самом деле мы любим путешествовать. Вот, и как бы это банально не было, но когда ты находишься в другой стране, ты видишь вообще другую культуру.
2: Это правда.
4: Ты видишь, приходишь в ресторанчики, смотришь там какие-то интересные моменты.
2: А какая последняя страна, которую ты посетил?
4: Я был в Турции в прошлом году, а до этого еще на Шри-Ланке. Вот Шри-Ланка
2: это удивительно,
4: имеет очень
2: да.
4: офигенную кухню. Вот, на мой взгляд, какие у них креветки.
2: Ну, это правда,
4: конечно,
2: да.
4: им до нас еще далеко.
2: И расти, и расти.
4: Но
2: да на Шри-Ланке нет таких хороших ресторанов, как есть в Ростекс. Это просто... Ну, да, конечно, ты можешь взять стритфуд, конечно,
4: да.
2: наслаждаясь там закатом на пляже. Но вот чтобы в центре Москвы в комфорте поесть, как будто бы это сильно круче.
4: Ну, там свой комфорт.
2: Это правда.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Полная версия выпуска на сайте chicken.fm.

0: не теряйся, брат.
1: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс».
2: Следующая часть вопроса также от Владимира. Где ты черпаешь креатив? Я думаю, мы дали ответ, да, это насмотренность и путешествия. Ну и что вдохновляет на новые идеи? Это ведь не только путешествия.
3: Да, конечно, не только путешествия. Мы ходим с командой на фуд-сафари. Это когда мы приходим в рестораны не только нашей сети, но и в рестораны конкурента. Мы смотрим рынок гораздо шире, да, смотрим какие-то новые концепции, которые открываются, например, там в центре Москвы и еще где-то.
2: Ну, то есть... Не украсть, а переосмыслить.
3: Переосмыслить, да. Почему нет? Да, и на самом деле украсть в этом мире достаточно сложно.
2: Это правда, да.
3: Но вот кто-то может сделать курицу, как мы.
2: Я вот сколько пробовал, никто не смог.
3: Ну вот.
2: Никто.
3: Вот ответ.
2: No one. Следующий вопрос, аудиовопрос прислала Алена Венцель.
4: Данила, подскажи, пожалуйста, какая твоя любимая линейка из тех, что уже были, и почему?
2: Из тех, что уже, видимо, вышли из оборота, из тех, что запускались временно.
3: Да, у меня есть, на самом деле, два любимчика такие. Это азиатская кухня, которую вот мы повторили, азиатская линейка, и грузинская.
2: А, я помню, да, грузинские.
3: Грузинская линейка, соус маджика, вот до сих пор сердечки.
2: Я вот каждый раз заходил, каждый раз смотрел, вот грузинские новинки, попробуй грузинские новинки. Но я вот настолько привык, для меня важен вкус ножек и крыльев, и в соусе терияки. Я каждый раз беру их и думаю, ну, в следующий раз грузинскую, потому что я уже просто это все не съем. А надо есть, пока хрустит, надо же прямо сейчас это все съесть, пока горячее. И каждый раз осмотрел, ну, ладно, в другой раз. Ну, и закончилось. И просто я прихожу, думаю, сейчас возьму грузинскую, а уже нет.
3: Слушай, Ярослав, но закончилось сейчас, не факт, что не будет в будущем. Поэтому это еще не все потеряно.
2: Это приятный ответ, это приятный комментарий, ребята. Ну, я часто хожу в Ростикс, поэтому я точно поймаю. Следующий вопрос прислала Ирина Валевич.
4: Данила, с какими вызовами ты столкнулся на позиции директора по качеству и инновациям? Что тебе помогает их преодолевать?
3: Юра, привет. Классный вопрос. Вызовов много. Вызовы, на самом деле, каждый день. То с качеством, то с новинками, то с поставками, то еще с чем-то. Всего не перечислить, а... То с качеством, то с новинками, то с поставками, то еще с чем-то. Всего не перечислить, а... Что помогает решать? Помогает решать

0: какой-то на грани с адреналином. Когда ты разрабатываешь новинки, да, возникает то, что ты вообще никогда бы не предположил. И когда ты смотришь и видишь, как команда все это прям разруливает, отруливает, какие-то проблемы уходят, ну, душа радуется. Вот честно скажу.
1: Это же новая точка роста же получается. В любом случае, каждый новый вызов, он дает какие-то новый бэкграунд, новый опыт и дальше прочее. А бывало ли такое? Ты руководитель направления, ты руководитель команды, тебе нужно всегда быть сильным и стойким лидером. А были ли моменты, когда вот, ну, трудности так наваливались, что ты понимал, что вот, ну, все, сейчас могут опуститься руки, и тут команда приходила с поддержкой?
0: Да, конечно, так бывало, потому что команда иногда подсказывает такое решение, которое вот я сам не смог бы, например, додуматься.
1: Круто. Хорошо, что есть вот такие надежные люди, надежные соратники.
0: Да.
1: Большой привет всей команде. Большой привет. Следующий вопрос прислал Егор Бачинский, ресторан «Народный», город Владивосток. Что вас больше всего вдохновляет в работе с качеством и инновациями в рамках такой крупной сети?
0: Меня вдохновляет больше всего то, когда я могу увидеть счастливых гостей у нас в ресторане. Да? То есть расскажу подробнее. Да? Когда мы, допустим, в течение долгого времени работали над какой-то новинкой, ты приходишь в ресторан и видишь, как гость ее покупает, и при этом видишь его там довольные глаза, счастливое, уминающее бургер лицо, вот душа радуется. Да? И еще, ну, это, я думаю, у всех разработчиков есть такое, там, кто бы какие-то продукты новые запускает, когда ты видишь результат своего труда на рынке, на полке, там, в ресторане, чем бы ты ни занимался,
1: но меня сразу
0: всегда вот это прям вдохновляет.
1: Такие примеры, что, ну, вот музыкант, который стоит на улице, да, и приезжает машина, и из окон играет его песня. Мне кажется, вот это похожее чувство.
0: Это очень похоже, да.
1: Или та же машина. Вот автодизайнер видит, как человек себе в соцсети публикует: моя новая машина, как мне классно. Мне кажется, они вот подобное же чувство испытывают, думают, здорово, что не только меня это восхищает.
0: Я думаю, да. Потому что, по большому счету, мы кормим всю страну.
1: Это правда.
0: Не побоюсь этого громкого слова.
1: Это правда.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Полная версия выпуска на сайте chicken.fm и в группе ВКонтакте «Я в Ростикс».

0: «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс».
1: Следующий вопрос в аудиоверсии прислала Виктория Череда. Послушаем.
2: Данила, какая из идей в вашей работе на начальном этапе казалась почти нереальной, а в конечном итоге работает уже сейчас и дает большие плоды?
3: Креветки.
1: Все сводится к креветкам, ребята.
3: Мне кажется, это классный пример того, что казалось невозможным в KFC.
1: Ну, тогда еще в KFC.
3: Тогда еще в KFC, да. Мы взяли и сделали, и это круто работает. Но это вот то, что возникло в голове. Еще, наверное, классный кейс, последний из последних, назовем так, говядина. Кто-то когда-то мог подумать, что в Ростиксе
1: никто
3: может быть говядина.
1: Я видел, открываешь бургер, и первая новинка, и сразу говяжий бургер. Кстати, я взял его, попробовал, и действительно хороший бургер, но я вот все равно, заходя в Ростикс, я как будто бы вот говядина, и она есть, я понимаю, что она там есть, но как будто бы я такой, да ну нет, я же здесь за курицей, за моей любимой курицей. Но креветки, к слову, это вот, если уж о них говорить, они когда появились, мне кажется, они произвели фурор. Потому что каждый, кого я видел, из моих друзей, знакомых, когда мы заходили, креветки, и сразу все стали их брать, чтобы попробовать, а потом брать, потому что вкусно.
3: Да.
1: Это сработало.
3: Все так, когда приходит большая компания, у каждого свои вкусы, да, кто-то там.
1: Но если поставить на стол разные продукты Ростикс, то креветки расхватают первыми. Не знаю, почему так работает, но это правда. Все такие, креветка, круто, потому что креветка – это круто.
3: Да.
1: Следующий вопрос от Ангелины Якуповой, тоже в аудиоверсии, послушаем.
4: Представьте, что вы на час становитесь тайным покупателем на самой загруженной точке в час пик. На какую одну деталь в поведении сотрудника вы обратите внимание в первую очередь, чтобы оценить уровень культуры качества без дегустации блюда?
3: Я думаю, что я в первую очередь обращу внимание на улыбку. Есть ли улыбка у сотрудника? То есть, когда в час пик сотрудники ресторана имеют в себе силы и возможность улыбаться гостям, это говорит о том, что они вот прям очень крутая команда, да, и работают на все 100, и их гости, я думаю, 100% будут довольны.
1: Ну, кстати, вот тут тоже...
3: Потому что, когда тебе согласись, когда тебе улыбаются, но тебе надо чуть дольше подождать в час пик, тебе уже как-то это ожидание дается намного проще.
1: Я как поделюсь своим пользовательским опытом. Это правда работает, потому что во многих ресторанах Ростикс есть просто свои звездочки, которые находятся вот в кассовой зоне. Ты приходишь и каждый раз видишь там одна и та же девчонка или один и тот же парень, который тебя приветствует, и ты такой, он снова сегодня работает. Я клянусь, это прям так и происходит. Ты рад видеть этого человека, и он рад видеть тебя. Ну, может быть, конечно, это его часть работы, быть радостным всем гостям, но это правда поднимает настроение, и ты каждый раз идешь туда, потому что тебе просто приятные люди.
3: Я, кстати, много знаю историй, что сотрудники узнают своих постоянных гостей в ресторане и совершенно искренне улыбаются не только потому, что так надо.
1: Возможно, кто-то даже так вышел замуж.
3: Кто знает.
1: Кто знает. Ну что, на этом наши вопросы закончились. Достаточно быстро мы дали ответы. И Данилу напомню, нужно выбрать 3 самых интересных вопроса. Их авторы заберут крутейший мерч, эксклюзивную красную сумку. Признаюсь честно, я как большой амбассадор бренда Ростикс не имею себя в коллекции такой сумки, что является упущением. Но у вас они точно появятся. Итак, Данил, кто заберет эти сумки?
3: Мне очень понравился вопрос про то, что именно вдохновляет меня в работе.
1: Так, что вдохновляет в работе? Да. О, это Егор Бачинский, ресторан «Народный», Владивосток.
3: Да.
1: Что больше вдохновляет в работе с качеством и инновациями в рамках такой крупной сети?
3: Угу. Да, еще мне очень понравился вопрос про тренды. Что приживется у нас, а что может не пойти?
1: Так, вопрос про тренды. Что из мировых трендов в фастфуде вы считаете перспективным? Ростикс Косыгина, Иван Миров, Санкт-Петербург. Поздравляем, Иван.
3: Еще мне понравился самый первый вопрос от Никиты про самые яркие запуски за последние 2 года.
1: Никита, Ростикс, Амбар, Самара, наш 3-й победитель. И я поздравляю всех тех, кто отправил свои вопросы. Ребята, крутейший мерч отправляется к вам в ресторан, и в самое ближайшее время вы сможете заполучить наши классные красные сумки. А всем остальным напоминаю, что у вас тоже есть шанс получить крутейший мерч от Chicken FM. Просто будьте с нами в наших каналах «Я в Ростикс», в «Максе» и «Телеграм». Следите за новостями, отправляйте свои вопросы для спикеров подкаста «Сочный разговор» и забирайте классные подарки. Ну а вот какую ценность считает главной и любит больше всего наш гость, мы поговорим прямо сейчас в нашей рубрике «Ценность в действии». Я напомню, что все подкасты Rostix построены на командной работе, потому что это одна из наших 5 ценностей. Данила, а какая твоя любимая корпоративная ценность Rostix, ну или та ценность, которая ближе всего тебе?
3: Ярослав, может быть, ты угадаешь с 3 раз?
1: Командная работа. Инновационность. Конечно, инновационность. Ну, просто ты все время говорил команда. Как будто бы командная работа даже вот чуть выше, ну, чем ты думал
3: сложно,
1: сам.
3: Сложно определить, но вот мне кажется, инновационность крайне важна в нашей работе. И круто, что наша культура имеет вот это.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям Rostix. Полная версия выпуска на сайте chicken.fm.

0: Звучит сочно. Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс».
1: Данила, а есть ли вот реальный кейс, который показывает, вот как ценность помогла решить поставленные задачи? Вот ценность, инновационность, как она помогла?
2: Слушай, я могу тебе рассказать, как она прям проявляется, и вот для того, чтобы вообще было понимание, что такое инновационность у нас в компании. Uh-huh. Да, вот уже я упоминал несколько раз азиатскую линейку, которую мы в 2024 году запустили. А в этом году вместе с маркетингом решили повторить, и команда могла бы запустить азиатскую линейку как есть. Да? Вот какой она была в 2024 году, так же те же самые продукты взять и запустить, и думаю, все тоже было бы круто.
1: И домой пойти в 3 часа дня уже. Такие, ребята, достаем архив, поехали.
2: Да. Но вот что меня поразило, да, и вот прям кейсы жизни, которыми я готов поделиться, да, один раз я прихожу на нашу внутреннюю дегустацию, и наш бренд-шеф Никита Топик говорит: Данил, попробуй вот новый бургер с крабовой котлетой. Я такой:
1: крабовая котлета?
2: Крабовая котлета, да. Он говорит: да, тут котлеты из краба. Вот у нас есть поставщик, нам такую котлету предложили. Я говорю: думаю, что это очень круто бы вписалось в нашу азиатскую линейку. Я попробовал, ну, первый как бы результат — это типа шок. Потом ты попробовал, тебе это нравится. Потом ты такой подумал: да, круто. Потом ты еще подумал: а у конкурентов нет. Вот. А времени не так много, как всегда у нас часто бывает. И мы такие: да, мы попробовали этот продукт с командой маркетинга, замотивировались дико, да, вот этой идеей, вдохновились и побежали. Вот. И что здесь крутого, то, что вся команда, она взяла на себя риск запустить такой смелый продукт, как крабсбургер, да, вот в нашей сети, и никто не побоялся купить много-много тонн котлеты из краба, а ведь она могла не продаться, и вот мы бы сами ее, наверное, получили вместо зарплаты, да?
1: Представляю этот звонок поставщику: алло, привет, дай краба. Это же буквально как будто дай пять, как в старые добрые времена, дай краба.
2: Все так. Но вот расскажу, да, когда мы ее запустили, проходит 2 дня, и в одном из наших чатах мне прилетает скрин, типа: Данил, смотри, у нас в 10 раз превышение плана. Я такой смотрю на рейтинги, говорю: в 10. Я говорю: тут никто там запятую не или ноликом не ошибся. Говорит: нет, это не ошибка. То есть первая моя реакция — говорит, такого быть не может, это ошибка. В итоге, да, на вот если за весь период, в 7 раз мы превысили рейтинг этой новинки. Вот пример инновационности. Да? Пример инновационности — это когда ты мог сделать как обычно, а сделал чуть-чуть по-новому. И линейка заиграла еще более яркими красками.
1: Почему я пропустил крабовые котлеты?
2: Слушай, Ярослав, я тебе говорю, не переживай.
1: Все будет, да?
2: Все будет.
1: Ну и если вновь говорить «дай краба» в значении «дай пять», предлагаю перейти к нашей рубрике, рубрике признаний. Данил, в рубрике «Дай 5» мы традиционно признаем наших коллег. Наверняка ты видел в предыдущих подкастах «Сочный разговор». И делаем это в свободном формате, просто делимся теплом с коллегами. Для кого твои карточки сегодня?
2: Начнем?
1: Да.
2: Первая карточка признания улетает Кате Мамаевой и команде «Нацмаркетинга». Катя, большое тебе спасибо за вот нашу такую совместную работу. Наши команды, они практически как инь и янь, живут между собой. Мы придумываем новинки, вы их обрамляете и продаете. Это мега круто. Спасибо тебе большое.
1: Это было первое спасибо. Идем к следующей карточке. Это амбициозность.
2: Амбициозность улетает команду «Рекс». Володя Афрамееву.
1: Володя, третий раз привет тебе.
2: И не последний, я уверен.
1: Не последний, точно.
2: Володя, спасибо тебе и твоей команде за поддержку всех новинок, которые мы разрабатываем. Это непросто. Вы никогда нам не отказываете. Это дорого стоит. Спасибо тебе большое, тебе и команде. Вы мега крутые. Так держать. И большой удачи в новом росте.
1: Следующая карточка.
2: И следующая карточка улетает, да, за командную работу в команду закупок.
1: Я думал, ты скажешь, моей команде спасибо. Я думал, уже сказали в
2: течение всего подкаста. Моей команде спасибо, я говорю практически каждый день, Ярослав.
1: Это правда.
2: Поэтому, а вот команде закупок сегодня летит персональное спасибо Андрею Францеву и Стасу Новикову за то, что мы действительно, как одна сплоченная команда, движемся к нашим целям.
1: Ну и за крабовую котлету отдельно большой респект.
2: Почет и уважуха.
1: Почет и уважуха, парни. Ловите краба. Это была рубрика «Дай 5», и только что мы озвучили все карточки признания вместе с Данилой. Ну, а теперь, по традиции, нам нужно поставить точку в нашем сочном разговоре. Эту точку мы называем «рэперной», и чтобы она случилась, понадобится, Данила, от тебя 4 слова, 4 основных, которые мы можем вынести в топик по итогам нашей беседы. Вот что фигурировало чаще всего сегодня?
2: Мне кажется, краб.
1: Краб – это 100%. Краба мы точно вбиваем сюда, окей, краб.
2: Слово «новинки».
1: Ну, и естественно, конечно. Как нельзя, как не пролоббировать свою собственную работу? Новинки пишем, да, окей.
2: Ну, и какие новинки без качества?
1: Качество с нами всегда. Проверенное годами. Ну, может быть?
2: Может быть, команда.
1: Команда. Сегодня мы уделяли немало времени и твоей команде, и вообще команде бренда. Поэтому мы готовы. Итак, краб, новинки, качество, команда. И это рэперная точка прямо сейчас.
0: Дайте чуть-чуть бита.
1: Мне поможет кот сегодня.
0: Ставь на плей прямо сейчас. Обсудим новинки. Держи краба, братан, для вас. У нас есть котлета, она цельна. Она скоро снова будет доступна. Встречай, страна, в каждом Ростиксе, в каждом ларечке, в каждом киоске. Ты хочешь попробовать точно? Заглядывай к нам, нажми заказать. Этот код сегодня поможет мне рифмовать.
3: Моя команда, это качество Ростикс. Моя команда, заглядывай в гости. Моя команда всегда приносит новинки. Моя команда, никто тут не проходит мимо.
0: Это Ростикс.
1: Это подкаст «Сочный разговор». Данила, спасибо, что заглянул сегодня к нам. Спасибо огромное.
2: Спасибо, Ярослав.
1: Ну и традиционно мы в конце предлагаем обратиться к нашим слушателям, к нашим зрителям, к нашим сотрудникам и пожелать чего-то приятного. Пожалуйста.
2: Хочется сказать большое спасибо всем за ваши вопросы. Они были действительно очень интересные. Ярослав, было приятно очень с тобой познакомиться.
1: Взаимно, очень взаимно.
2: Хочется пожелать всем большой-большой удачи, отличных транзакций, отличных продаж и мега-прорывных результатов.
1: Это был подкаст «Сочный разговор», и мы предлагаем вам не пропускать ни одного выпуска. Но сегодня у нас в гостях был директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Запомните эту должность, Данила Фадеев. Еще раз спасибо и до новых встреч.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Данилой Фадеевым, директором департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Полная версия выпуска на сайте chicken.f.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Лето – удивительное время. Даже если рабочий день проходит в привычном ритме, за окном все равно чувствуется какая-то особенная энергия. Хочется больше улыбаться, больше двигаться и чаще ловить хорошие моменты. Так что давайте сегодня договоримся, не экономим на хорошем настроении, поддерживаем друг друга, замечая маленькие победы и не забываем про наше фирменное «Дай 5». Иногда именно такие мелочи делают смену по-настоящему классной.
2: Vibe в Rostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан дружбы Химки, IRB Family. Самое главное в нашей команде – уважение и открытость. Мы спокойно обсуждаем ошибки, не ищем виноватых, а ищем решения. Если кто-то не справляется, ему помогают, а не оставляют одного. Я стараюсь регулярно благодарить сотрудников даже за небольшие достижения, потому что людям важно понимать, что их работу замечают. Мы много общаемся внутри команды, делимся идеями и всегда готовы поддержать друг друга в сложные смены.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Сейчас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс зажигаю с камерой.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и у нас продолжается месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отличный повод сказать спасибо тем, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, организует обучение, помогает решать сложные вопросы и часто первым приходит на помощь. Если в твоем ресторане работает именно такой человек, обязательно скажи ему об этом. А еще следи за активностями в нашем телеграм-канале «Я в Ростикс» и в «Макс». Впереди много интересного.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Мне нравится, что здесь можно постоянно расти. Каждый день появляются новые задачи, новые проекты, новые люди. Мне интересно не только управлять сменой, но и создавать изменения, которые помогают всей команде работать лучше. Именно поэтому я выбрал Rostix. Здесь действительно есть возможность проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом», с вами Никита, и сегодня без клубной пыли включаем душу. Русский рок. Он вырос не на стадионах, а на кухнях, под гитару, когда слова значили намного больше, чем музыка. Это не просто песни, это разговор о свободе, о боли, о том, что важно. Он не пытается быть модным, он пытается быть честным. И этой честности веришь сразу. И чтобы почувствовать нерв эпохи, даю группу «Кино». Уверен, многие из вас ждали эту песню. Ну а я пока с вами прощаюсь. Пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: У нас есть саунд.
3: Саунд. Chicken FM. Есть
0: звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Есть интересный факт. Улыбка действительно заразительная. Исследование показывает, что хорошее настроение одного человека может передаваться окружающим быстрее, чем кажется. Поэтому давай организуем сегодня простой челлендж. Попробуй сделать кому-то небольшой приятный жест. Помочь, сказать спасибо или просто пожелать хорошего дня. Вполне возможно, именно с этого начнется отличное настроение всей смены. Практикуем.
2: Горячие хиты.

0: «Мой наставник».
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28-10-04. Могу директора своего разве что отметить, Лютенко Иван Сергеевич. Как хороший друг, как руководитель, он очень хорошо удался.
0: Чикен ФМ. На связи с командой.
2: Это Чикен ФМ, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Чикен ФМ. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Чикен», нижнее подчеркивание, «ФМ». Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в «Ростикс».

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть песня, которая мгновенно возвращает в хорошие воспоминания. Услышал первые секунды, и все, настроение уже совсем другое. И если у тебя есть такой трек, не держи его при себе. Заходи в наш телегу и ищи там рубрику «Четкий трек» и заказывай песню для себя или специально для своего замдиректора ресторана. Пусть хорошей музыки и приятных сюрпризов сегодня станет еще больше.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. У нас сейчас из приоритетов это повысить наш товарооборот, потому что мы находимся в центре города. Вот для нас как бы это стоит основной целью и пойти рост аудит на целевой показатель.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

блогеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Конечно же, есть постоянщики, которые приходят, даже не совру, каждый день и заказывают одни и те же позиции. То есть кому-то принципиально там нужно утром выпить кофе именно у нас, либо купить крылья вечером тоже именно у нас. Поэтому постоянщиков достаточно много, причем они ходят на протяжении уже там, ну, если не соврать, некоторые есть, которые ходят 5 лет подряд. Кто-то приходит определенно за кофе в вечернее время за одним маленьким стаканом каждый день. Ну, как бы у меня есть сотрудники, там уже знают постоянщиков, и они уже сотрудника напоминают и здороваются. То есть это прям такая популярная тема с постоянщиками, они актуальны.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик с Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростик с Новомосковский. Ростик с Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Я в Rostix.
2: А ты где? Не теряйся, брат. Everybody work that body.

minutes. I want everybody to get down. That's right.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я в Ростик славлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров. Мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm. Vibes

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы признаем на ежемесячных собраниях. У нас есть карточки признания, которые мы выписываем друг другу. На последнем собрании мы зачитывали вслух, то есть буквально почти там каждый сотрудник вставал, зачитывал карточку признания другому человеку, которому хотелось в чем-то признать за какую-то корпоративную ценность.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я бросик на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! С вами программа «Музыка со вкусом», с вами Никита, и сегодня врываемся в мир чистого электрического саунда. Говорим про электрохаус. Его часто называют агрессивным сыном диско и хауса. Он впитал в себя жирные биты, искаженные синтезаторы и этот неповторимый момент, когда вот-вот начнется мощный дроп. И, как правило, он заряжает всех слушателей мощной энергетикой. И чтобы почувствовать весь этот саунд, ловите от меня трек «Satisfaction». Уверен, вы почувствуете его. Ну а я пока прощаюсь. Всем до скорого!

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: FM.
1: Сочный разговор – это подкаст «Ростик», где можно услышать ответы на те самые вопросы, которые обычно обсуждают на кухне или в перерыве. Лидеры команды делятся мнением, опытом, иногда неожиданными инсайтами. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Короче, ищи подкаст в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».
2: Chicken FM в твоем стиле.
3: Yeah.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Я в первую очередь, скорее всего, могу сказать только про коллектив. Это, наверное, единственное, что заставило остаться здесь надолго. Ну и, в принципе, выбрать данную работу.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Работаем в нашем ресторане, как в оркестре. Каждый играет свою партию, и вместе выходит музыка. Подстрахуйте друг друга, помогите новичку, поддержите на сложной смене. Взаимопомощь и общение – это не бонус, а основа успеха. Ведь только так мы вместе достигаем большего. Кстати, вы уже передавали привет коллегам сегодня? Сделайте это через портал chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мне помогали неоднозначно мои бывшие коллеги, которые здесь работали, мои прошлые руководители в ресторане, которые здесь были до меня. И плюс территориальный управляющий, конечно же, он указывал в том числе поддержку очень колоссально. Ну, из территориальных управляющих я хочу выделить это Алена Коткова, она у нас здесь еще управляющая. И плюс директор, который был тут до меня, она сейчас директор в другом ресторане, Регина Макетинова.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

разбитые сердца, а тебя не верился. Я обращаюсь к небесам, я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина, пустой квартиры. Лишнего наговорили, твой моя, в обезвольных истерика невольная. Вдохновляюсь не теми, позже боль моя будет услышана всем.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте! Попробуйте наш вкусный и сытный боксмастер! Таймер поставьте на бургер! Налейте!

лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, у нас есть непосредственно основные фокусы. Это качество продукта, непосредственно чистота ресторана, скорость ресторана. Ну и, понятное дело, сервис.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: Момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
4: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из «Ростикс» у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Good vibes
5: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылья.

0: Команда. Большое сердце.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Yeah.

Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Жара на заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Жара на максимум!

0: Rostik's Dance Club.
1: Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77. Мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были довольны.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Dance Club.
2: Самая сочная музыка на Chicken FM.
3: I want you to get together.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростикс.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
3: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, бывает, ходим на корпоративы. Также бывает, у нас часть команды ходит куда-то вместе, то есть на какие-то мероприятия по типу катка. Внутри ресторана у нас на протяжении 2 месяцев уже различные конкурсы, мероприятия тоже проходят, сотрудники участвуют, очень нравится.
0: Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение. К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Не просто быстрое обслуживание, а маленькие детали. Улыбка, доброе слово, чистый зал. Все это заставляет возвращаться. Например, добавили салфетку без просьбы. Гость запомнит. Давайте вместе создавать атмосферу, в которую хочется приходить снова и снова. Помните, не только гости любят внимание. Коллеги тоже. Передавайте им привет и признавайте через портал chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отводим эти вещи в специальные центры, которые у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся, и вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
0: «Ростикс».

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелания хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: That I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Я в Ростикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Я в Ростикс», в Телеграм и в «Макс».

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

есть свой собственный трек, тогда включи его на полную громкость и отправь трек нам. На Chicken FM идет набор в рубрику «Музыка нашей команды». Забудь, что ты просто сотрудник. У тебя есть трек, и мы хотим его услышать. Песня твоя, значит, эфир тоже твой. Кидай композицию на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Запиши подводку, кто ты, название, пару слов от автора, и скоро твой голос будет также звучать в колонках по всей стране. Без грязи, без мата, без лишнего тумана, все остальное качай как хочешь.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать этот гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гость всегда возвращается в лояльность. И в это очень как бы греет душу. И потом гости снова приходят, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам».
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде Rostix Облака в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Раз вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростикс» Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, у нас не просто еда, у нас эмоции с хрустящей корочкой. Когда чисто, быстро и вкусно, гость возвращается снова, а заодно приводит тетю, друга, подругу и всех коллег. Прояви чуткость, добавь капельку персонализации и вуаля, постоянный гость готов. Дай 5 тому, кто делает наш сервис душой. И не забывай, признавай коллег, друзей, благодари, передавай им приветы через портал chicken.fm. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: На радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селеге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает, как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Ростикс Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Мысли позитивно, на волне хард.

FM. Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.